намиккараагума тааккуа илерийуккит ангиқарсимаво чаакуура пуллунгаро